под государственный флаг Российской Федерации и знамя победы. Смирно! Для встречи слева. На кра. Пол.

0: Здравствуйте, товарищи!
1: Здравия желаю,
2: товарищи министры обороны! Поздравляю вас! 别洛乌索夫对莫斯科卫戍部队，也包括参加特别军事行动的战士们进行检阅，他向他们表示胜利日快乐。跟以往一样，俄罗斯联邦国防部以及执法机构，比如俄罗斯联邦安全局紧急情况部、国民禁卫军的代表队都会参与到阅兵的仪式当中，其中也包括特别军事行动的参与者。别洛乌索夫向参与阅兵的代表部队表示胜利日的祝贺。
1: Министр обороны приветствовал парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища Серпуховского филиала Академии Петра Великого
2: Кремлевских курсантов. Военные учебные
1: учреждения Российской
2: 他们也在对于祖国的利益维护当中做出了自己的付出了自己的努力，他们在艰难的战斗环境当中果敢的迎战。
0: Здравствуйте, товарищи！
2: 同志们好，祝你们胜利日81周年快乐。

0: Красной площади в строю парадных расчетов более 1000 военнослужащих, участников специальной военной операции.
1: Сегодня на Хонгчанг присутствовали более 1000 военнослужащих, участников
0: специальной военной операции. Завершил объезд войск.
1: 俄罗斯国防部长
0: направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу.
1: 向俄罗斯武装部队的士兵。 致以伟大卫国战争胜利81周年的祝贺。

0: 亲爱的朋友们，我们伟大的任务在伟大的卫国战争当中一直延续到特别军事行动当中，我们的士兵仍然在前线战斗，我们的英雄他们不断地在各种艰难困境当中前行，我们的建设者、士兵、医护人员，
1: опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство.
0: 为胜利做出了自己的贡献。
1: Но как бы не менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное.
0: 不论是否有着怎样的作战装备，我们整个国家的命运。
1: Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий,
0: оружейники и военкоры.
1: Врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители, все граждане России.
0: 所有整个俄罗斯国家、社会各界，他们都对前线参与战斗的士兵表示着他们的关心。我们有着共同的目标，每个人都为战斗的胜利做出自己的贡献，不论是在前线还是在战后。我们共同，永远，战争都是最终属于我们，属于荣耀，属于胜利者，荣耀属于俄罗斯。
1: победы! Ура!
0: 祝大家胜利日快乐！

0: Сегодня, в день Великой Победы, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации несут боевое дежурство по защите сухопутных, воздушных и морских рубежей нашей Родины.
1: 陆军、空天军、海军仍然在为我们的祖国作战。他们履行着军事的任务，在特别军事行动的前线作战。
0: подразделение морской пехоты отрабатывает действия штурмовых групп и захват опорных пунктов противника с использованием специальной техники.
2: Наблюдаю.
0: Успешные действия гвардейцев.
1: 现场转播穿插的是俄罗斯特别军事行动区。
0: Достигаются проведением ежедневной подготовки с боевой стрельбой танковых экипажей при взаимодействии с боевыми машинами поддержки танков.
1: 战略火箭兵指挥所等各个部队的作战情况。
0: При поддержке штурмовых групп и уничтожении огневых средств подразделения ракетных войск и артиллерии применяют современные мобильные артиллерийские системы на колесной базе Гиацинт-К и Мальва.
1: 俄罗斯战略火箭兵也展现出了灵活作战的态势。
0: И ураган.
3: Днем победы.Память о подвиге наших предков – это наше богатство и опора.
1: В этот
3: день мы склоняем головы перед подвигом русского народа и советского солдата.
4: Закат я Беркут принял.
0: Военнослужащие воздушно-десантных войск отрабатывают совместные действия расчета беспилотного летательного разведывательного аппарата и экипажа боевой машины десанта БМД-4М по огневому поражению опорного пункта.Боевой путь прославленной дивизии с честью продолжают внуки и правнуки бойцов Великой Отечественной войны.
5: Уважаемые товарищи, от лица воинов 150-й гвардейской Идриско-Берлинской ордена Кутузова второй степени мотострелковой дивизии поздравляю вас с великим праздником, Днем Победы!
0: Широкое применение дронов в ходе специальной военной операции потребовало создания нового рода войск, войск беспилотных систем, оснащенных современными типами беспилотных летательных аппаратов. Для поддержки штурмовых групп боевой расчет запускает ударный беспилотник самолетного типа «Молния-2». Военнослужащими используются разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты для уничтожения живой силы и техники. С целью поражения бронетехники осуществляется запуск разведывательного комплекса «Зала» и баражирующего боеприпаса «Ланцет».
6: Мега штатно!
7: Сверим границы.
0: С командного пункта объединенной группировки войск ведется непрерывное управление войсками в зоне специальной военной операции. Для ведения воздушной разведки территории противника применяются беспилотные летательные аппараты большой
1: продолжительности полета и находятся.
0: Боевые расчеты «Герань-2» и «Герань-5» проводят подготовку и запуск беспилотных летательных аппаратов с целью поражения военных объектов, находящихся в глубоком тылу.
1: 而现在，俄斯无人机在特别军事行动区的战场上使用，也极为灵活、频繁。祝贺老兵以及
0: летчики подразделения.

0: О, батальонная! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные направо! На плечо!
1: 现在进行的是俄罗斯庆祝伟大卫国战争胜利81周年阅兵式的徒步分列式环节。今年的阅兵总指挥是由去年就任俄罗斯联邦武装力量陆军总司令一职的安德烈·莫尔德维切夫担任。莫尔德维切夫在1923年被任命为俄罗斯中央军区司令，在俄罗斯特别军事行动中负责指挥中央集团军。военным парадом герой Российской Федерации генерал-полковник Андрей Мордвичев。他也在特别军事行动当中获得了战斗英雄的称号。
2: Открывают парад курсанты военного института военного университета имени князя Александра Невского. Командует парадным расчетом полковник Сергей Гук. Барабанщики задают темп и ритм движения остальным парадным расчетам.
1: 在1940年。年轻的音乐家们就被首次授予了开启红场阅兵式的权利。
2: Знамени вооруженных сил России и знамени победы. Знаменную группу сопровождает почетный караул трех видов вооруженных сил сухопутных войск.
1: 领队的是俄罗斯功勋艺术家亚历山大·格拉西莫夫上校。
2: отдельного комендантского Преображенского полка。
1: 现在通过的是俄罗斯联邦国旗和俄罗斯武装力量旗和胜利旗。
2: В парадном строю слушатели Общевойсковой Академии Вооруженных Сил Российской Федерации. Парадный расчет
1: возглавляет генерал-лейтенант Олег Цыган.
2: Академия является основной кузницей подготовки командиров тактического звена.Основу обучаемых составляют офицеры.
1: 而阅兵的历史部分则是由军旗队开始。
2: Сегодня среди них герои Российской Федерации Александр Кузнецов, Михаил Марцев, Никита Полазник.
1: 而通过的俄罗斯陆军空天军。
2: На Красной площади парадные расчеты военнослужащих участников специальной военной операции.
1: 现在通过红场的是参加特别军事行动的士兵们，他们其中有着俄罗斯国家英雄。
2: Под боевыми знаменами торжественным маршем проходят 17 героев Российской Федерации.83кавалера Ордена Мужества, награжденные за храбрость и отвагу. Впервые в парадном строю вместе с боевыми товарищами проходят военнослужащие войск беспилотных систем. Среди них герой России, старший лейтенант Максим Поташев.На Красной площади парадный расчет Корейской народной армии под командованием старшего полковника Че Йон Куна. Бойцы Корейской народной армии внесли весомый вклад в освобождение Курской области.
1: 此前在特别军事行动当中，朝鲜特别派兵前往特别军事行动区。同俄罗斯一起在库尔斯克战役当中并肩作战。
2: На марше офицеры и курсанты военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров.
1: 接下来是茹可夫斯基加加林军事学校的士兵们。
2: специалистов войск беспилотных систем.Выпускники Академии поставили на крыло подавляющее большинство советских и российских летательных аппаратов, стали основой отряда космонавтов.

0: 他们在培育俄罗斯当代的宇航员方面做出了巨大的贡献。
1: Право открыть прохождение предоставлено курсантам Высшего военно-морского инженерного училища. Командует парадным расчетом начальник училища контр-адмирал Андрей Клименко. Училище является ведущим военно-морским инженерным учебным заведением России.
0: 获得荣誉勋章的圣彼得堡。
1: Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова возглавляет парадный расчет полковник Михаил Безгин.
0: 卡朗施塔德海军军事学校方队。
1: Проходили и проходят службу на всех флотах нашей страны.
0: 在过去三十年来，该校始终致力于培养未来的海军将才。
1: На Красной площади парадные расчеты военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и ее Серпуховского филиала. Впереди строя генерал-майор Фарид Шигмарданов. Академия является ведущим профильным учебным заведением.крупным научно-исследовательским центром в области военных и технических наук, определяющим развитие и эксплуатацию стратегического ракетного вооружения.

0: 俄罗斯举行胜利日阅兵，俄方称没有发生袭扰事件。匈牙利新一届国会成立，毛焦尔当选总理。英媒称，英国将派遣军舰参加霍尔木兹护航行动。各位好，欢迎收看凤凰正点播报，我是李克夫。先来关注莫斯科红场九日举行卫国战争胜利81周年阅兵式，俄罗斯总统普京和出席。俄罗斯总统普京的新闻秘书佩斯科夫表示，当天没有发生袭扰阅兵的不安全事件。
1: 我们现在呢就位于红场，记者的身后呢，这就是俄罗斯庆祝卫国战争胜利81周年，今天上午所举行的红场阅兵的现场。应该来说，今天的阅兵进行的相当的圆满。
2: Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы.
1: 莫斯科时间5月9号的上午10点，有俄罗斯前线参战的官兵、俄罗斯军事院校的士官生、朝鲜人民军等方队所组成的28个地面的团队，数千人通过了红场，接受来自10个国家的领导人的检阅。俄罗斯总统普京发表讲话，普京强调：“
3: Мы всегда будем помнить подвиг советского народа.”То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений.Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой, грандиозной победой.
1: 据悉，今天俄罗斯46个城市举行了纪念卫国战争胜利81周年的各种活动。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫也表示，今天没有发生任何试图干扰俄罗斯纪念卫国战争胜利81周年的活动的事件。乌克兰总统泽连斯基签署了总统令，他说不会用乌克兰的武器来

0: жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой грандиозной победы.
1: 今天俄罗斯46个城市举行了纪念卫国战争胜利81周年的各种活动。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫也表示，今天没有发生任何试图干扰俄罗斯纪念卫国战争胜利81周年的活动的事件。乌克兰总统泽连斯基签署了总统令，他说不会用乌克兰的武器来袭击莫斯科红场的阅兵，但是俄方强调俄罗斯阅兵不需要任何人允许或者是不允许。凤凰卫视卢宇光、萨维、莫斯科的报道。
2: 在九号举行的红场胜利日阅兵式上，俄军是以视频的方式展示了多款先进的军事装备，包括了无人机、激光防空系统以及战略核潜艇等。
3: 出于安全考量，本次红场胜利日阅兵没有安排军事装备方阵。不过在俄总统普京讲话结束后，现场播放了在乌克兰特别军事行动区执行任务的俄军官兵视频片段，以及多款先进军事装备，包括俄罗斯卡朗施塔德公司研制的中空长航式无人机、猎户座察打一体无人机、佩列斯维特激光系统。这一系统可用于防空和反导领域，尤其在打击敌方无人机方面优势明显。2024年年底交付的俄军第四艘白拉树单级潜艇阿尔汉格尔斯克号核潜艇，普京曾在去年登上这艘潜艇并接见官兵。可搭载多个核弹头、最远射程可达1.1万公里的亚尔斯固体燃料洲际弹道导弹，图波列夫设计局研制的图160海盗7超音速远程战略轰炸机，这一机型可发射搭载核武器的远程巡航导弹。压轴亮相的是俄军第一艘北风之神 A 级战略核潜艇，2020年正式服役的弗拉基米尔大公号核潜艇，这一潜艇可携带16枚能搭载核弹头的布拉瓦弹道导弹。凤凰卫视综合报道。
2: 俄总统普京9号在出席了胜利日阅兵之后举行了记者会，他表示乌克兰冲突正接近尾声，他没有提议和乌克兰总统泽连斯基会面，但是也不拒绝，不过会面只可能在双方准备签署协议的阶段实现。
4: А, послание. Да, значит, господин Фице мне сказал об этом, сказал о своей встрече. Ну, как бы особого послания там не было, там просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка.
2: 普京还表示，美国是真诚地寻求解决乌克兰问题的办法，但这主要还是俄罗斯和乌克兰之间的问题。他也批评西方社会最初答应给予援助，但之后却火上浇油，助长了乌克兰和俄罗斯的对抗，这是一个严重的问题。那虽然这个问题已经步入尾声，普京又说，俄罗斯最终将会恢复和很多国家的外交关系，这对双方都有利。而德国前总理施罗德是俄方眼中欧盟和俄罗斯进行谈判的优先人选。普京也在记者会上谈到了和中国的关系，指俄中协作是当今世界稳定的最重要的因素。
4: Взаимодействие России и Китая является важнейшим фактором сегодня в стабилизации международных отношений. Ведь у нас почти не осталось договоров, которые регулируют сферу безопасности, сферу разоружения и контроля за ядерным оружием. И взаимодействие таких государств, таких стран, как Китай и Россия, безусловно, является фактором сдерживания и стабильности.
2: 普京又表示，中国是俄罗斯最大的经贸伙伴，俄中贸易额持续增长，两国多元化经贸合作持续推进，特别是高科技领域，例如核能和航天科技。而在石油和天然气等传统能源方面，普京指俄中两国已经达成。